опустилась, как тень, будто закрытая в прошлую дверь. И снова звезды на небе зажглись, манит и манит они меня ввысь. Нет, в эту ночь не уснуть мне опять, подлые слезы мешают мне спать. Только закрою глаза я рукой, и предо мной опять образ твой. Так часто вижу тебя я во сне, ты что-то шепчешь загадочно мне, что мы напрасно встречались с тобой, что нет.

почему твоя злая игра? Кто-то другой будет верить тебе, будет твой образ.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Что думаешь, ты устал, да? Ты голодный?
3: Не.
2: Ее и надо чай пить.
3: Я долго поеду сейчас. Ну все, давайте быстренько тогда.
2: Ладно, давай.
3: Отпустим о том.

ситуации настоящей. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Тебя отдам, хоть и сердце мое пополам. Я тебя никому не отдам. Я скучаю по карим твоим глазам.
0: Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 0722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Четырнадцатилетняя Дэнни и ее старшая сестра Морин всегда всеми делилась друг с другом.

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

Я тебе поставлю лайк, лайк, лайк, лайк. Я тебе поставлю лайк, лайк, лайк, лайк, лайк. Я тебе поставлю лайк, лайк, лайк, лайк, лайк.

0: лайк, я тебе поставлю лайк,
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Новые треки и проверенные хиты.
5: Валдай FM. 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Черная комедия о колоритной семейке, обитающей в не менее колоритном доме. Глава семьи Гомес Адамс – самоуверенный и довольно импульсивный тип, который четверть века тому назад страшно поругался со своим старшим братом Фестером, после чего тот пропал без вести. Все попытки отыскать его были безуспешными. Но вот однажды на пороге фамильного особняка появляется некто, очень похожий на Фестера. Но состоится ли триумфальное возвращение в семью блудного брата? Саундтрек к фильму «Семейка Адамс».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайский районный суд вынес приговор 16-летнему местному жителю. Подросток признан виновным в двух эпизодах кражи с банковской карты подруги своей матери. По данным следствия, в начале марта юноша перевел себе 3770 рублей, а затем еще 20 тысяч. О том, что на карте есть деньги, он узнал случайно, услышал разговор, в котором упоминалось, что на банковской карте подруги его матери лежат средства, поступающие от ее гражданского мужа. Он находится в зоне СВО. Переводы подросток делал через СМС на номер 900, после чего удалял уведомления. Часть суммы 9000 рублей он вернул сам, но остальное не отдал, и потерпевшая обратилась в полицию. Подсудимый признал вину и возместил ущерб полностью, стороны примирились. Суд назначил штраф в 50 тысяч рублей, но освободил юношу от его уплаты на основании статьи 76 УК РФ. Прокуратура Валдайского района передала в суд уголовное дело против 31-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в январе прошлого года она воспользовалась мобильным приложением бывшего супруга. От его имени заключила договор потребительского займа, а затем перевела себе 30 тысяч рублей, принадлежащие микрокредитной организации. Обвиняемая полностью признала вину, дело направлено мировому судье. Водитель, устроивший ДТП с пострадавшими в центре Валдая, оштрафован. Утром 6 июня прошлого года на нерегулируемом перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ломоносова произошла авария. Водитель, двигавшийся по второстепенной трассе, не уступил дорогу автомобилю на главной. В результате столкновения пострадали 3 человека. 40-летний водитель из Петербурга привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. С учетом признания вины и частичного возмещения ущерба, суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Жители деревни Кузнецовка еще год назад пожаловались через народную карту экологических нарушений Зеленого фронта на несанкционированные свалки возле вышки связи и в лесном массиве. Местные власти отчитались о ликвидации навалов отходов, но проверка прокуратуры показала, по состоянию на май этого года свалки так и не убраны. Администрация предоставила недостоверные сведения. Прокуратура отреагировала, главе Валдайского муниципального округа внесли представление, а в Валдайский районный суд направили иск с требованием обязать администрацию ликвидировать незаконные свалки. Ситуация осложняется тем, что ранее, осенью 2025 года, уже был похожий случай. После представления прокуратуры свалки якобы ликвидировали, но позже отходы появились на том же месте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро, мир! Доброе утро, страна! Доброе утро, планета! Доброе утро всем тем, кто только что проснулся. А если вы до сих пор не проснулись и слышите какие-то голоса, это мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина, уже проснулись, уже бодры, уже веселы. И вот, ты знаешь, пока вот я ехал на работу, открыл одну соцсеть, где есть истории, shirts, и у меня знакомые уже бегают. И вот там просто бегают уже, понимаешь? Встали и такие, мы перед работой побегаем. А где потом душ, как они будут искать, извините?
4: Может, у них на работе есть душ?
3: Ну, наверное. Может быть, спортзал по дороге
4: ну,
3: есть.
4: Ну, или может быть, да, может, они как бы не так уж и... Ну, в смысле, есть время, да, реально потом домой.
3: Вообще, зайти. Вот по поводу, знаешь, вот хочется быстро поговорить, секундочку, о том, что вот многие офисы в последнее время, они очень сильно заботятся о спортсменах. По крайней мере, я знаю, что во многих компаниях есть специальная велостоянка и есть специальный такой ящик. На тросиках прикреплены инструменты различные, чтобы велосипед починить.
4: Это круто,
3: быстро.
4: Да, потому что столько раз я видела просто людей, которые где-то сломали, сломался велосипед.
3: Цепь там надеть, что-то подкрутить,
4: и
3: да.
4: И нервничают. Ты куда вот, куда? Эвакуатор вызывать? На
3: да
4: себе
3: нет, вело, тащить? Ну, только на себе. Есть душевые делают для любителей бега, переодевалки какие-то. В общем, дорогие работодатели, давайте, заботьтесь, пожалуйста,
4: о своих... Кстати, в нашем офисном здании могли бы хотя бы одну душевую сделать.
3: Причем, вот, если ты видела, у нас в каждой комнате есть выводы под воду, горячую и холодную.
4: Я не замечала. Тем более.
3: Покажу потом. Ну,
4: прям
3: вот,
4: в студии тебе тут
3: Ну, ладно. Душевую. Я сегодня приехал на работу не на своих ногах, на другом транспорте, поэтому мыться не надо. Короче, ребята, все, сегодня у нас вторник, 9 июня, год 2026, утреннее шоу «Активация», мы проснулись, вы тоже давайте.
2: Утреннее шоу «Активация» – ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня Международный день архивов. Отмечается он ежегодно. 9 июня и был учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке, Канада. Дата для празднования была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1948 году, решением ЮНЕСКО и под ее эгидой был основан Международный совет архивов. Дата образования данной организации была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной со дня основания Совета. Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой ее членами из многих архивов по всему миру. На сегодняшний день в Международном совете архивов около 1500 членов из более чем 190 стран. Для жизни общества роль архивов трудно переоценить. Будучи своего рода информационными центрами, они обеспечивают доступ к ретроспективной документной информации, содействуют в решении задач социально-экономического развития страны, эффективного государственного управления, а также обеспечивают научное познание прошлого.
2: 9 июня 1993 года в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Научно-фантастический фильм режиссера Стивена Спилберга был снят по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. Спилберг приобрел права на роман еще до его публикации в 1990 году, и Крайтон был нанят для адаптации своего произведения. Окончательный вариант сценария написал Дэвид Коэб. В нем отсутствовала большая часть сцен насилия из романа, а также были сделаны многочисленные изменения в характер героев. В центре сюжета фильма история вымышленного туманного острова, на котором ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Джон Хэммонд приглашает группу ученых, которых сыграли Сэм Нил, Джозеф Голдблюм и Лора Дерн, чтобы они проинспектировали парк до его открытия. Однако из-за диверсии одного из сотрудников динозавры вырываются на волю. Тем временем технический персонал и посетители пытаются спастись от неминуемой гибели. Парк юрского периода получил множество положительных отзывов от кинокритиков. В мировом прокате фильм заработал 914 миллионов долларов и стал самым успешным на то время фильмом.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
1: Курьезная рубрика в утреннем шоу «Активация». Итак, о чем мы говорим в этой рубрике? Рассказываем вам новости, да не простые, а какие-нибудь необычные. Не просто, знаете, там, что перекрыли дорогу, поехал в другую страну. Нет, друзья, мы сегодня поговорим о всяких классных
2: вещах. Об экстремалах?
1: Да.
2: Вот вчера была у нас новость из книги рекордов Гиннесса, сегодня тоже книга рекордов Гиннесса. Экстремал из Таиланда попал в книгу рекордов Гиннесса. Он прыгнул с парашютом самолета и приземлился на самый высокий вулкан. Ну, не прямо туда вот дырочку в жир. Мы об этом уже не знали ничего. А с краешку. 48-летний предприниматель из Таиланда по имени, сейчас я буду говорить долго, тайское, знаете, обычное тайское имя, типа вот Иван Иванов, а в Таиланде это звучит как Танабуорн Сири Куна Корнкун. Он приземлился на вершине высочайшего действующего вулкана Охос-дель-Салада в Чили. Не в Таиланде, это было в Таиланде вулканов, вроде нет действующих. Значит, и посадка была на высоте 5442 метра над уровнем моря. Вид красивый, удивительное место, все классно, все здорово. Но у меня всегда вот возникает вопрос. Если он такой экстремал, если он такой прыгнул первым на такую высотень, то, извините, кто его так круто снял со всех сторон, со всех ракурсов?
1: Дрон?
2: Нет, не похоже. Прям красивая съемка. Прям как будто оператор подошел. Знаешь, вот операторы самые недооцененные. Вот ты такой лезешь на Эверест. И такой, во, смотрите, я залез, снимайте. А там оператор уже сидит и мерзнет. Ребят, ну что так долго? Вот так же. Да нет, на самом деле, это клевый рекорд. Он летел в специальной кислородной маске. То есть, ты представляешь, 5000 метров. Это очень высоко. А еще самолет еще выше. Он же там вообще же летит. Там холодно было, во-первых. Но, во-вторых, здорово, что не попал прям в жерло вулкана. Попал где-то рядышком. И потом как-то, вот, видимо, с помощью этих операторов. И вот вставляли обратно. Но рекорд есть рекорд. Поздравляем этого тайца с труднопроизносимым именем. Вы тоже, друзья, совершайте рекорды. Самое главное, чтобы они были безопасными, контролируемыми.
1: Берите с собой обязательно оператора.
2: Да, классно. И чтобы вы все это сняли и задокументировали. Вот такая вот новость. Мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Именинники наши, дорогие, любимые, с днем рождения. Собственно, вас поздравляем, желаем вам здоровья, самореализации, много-много путешествий.
2: Загара.
1: Кстати, сегодня прям одно из них состоится у вас вместе с нами. А сейчас будем поздравлять именинников, которые с вами родились в один день. Это некие известные.
2: Да, люди. 9 июня, красивая дата, 9.06, смотри, как не переворачивай, будет 9.06. Маш, твои постарше, мои помладше, поехали. Кто у тебя есть?
1: Итак, в 1508 году родился Примож Трубар. Вот так вот, славянский первопечатник, реформатор, основатель, первый суперинтендент протестантской церкви в славянских землях. Не в славянских, в славянских. Славянских.
2: Мы поздравляем сегодня с днем рождения американского актера, кинорежиссера, музыканта, сценариста Джонни Депп. С днем рождения, Джонни Депп, он там свою карьеру пересобирает опять. Вроде бы даже согласился за много миллиардов денег сняться в «Пиратах Карибского моря». Но пока непонятно, просто денег у Walt Disney нет. Но Джонни Депп, поздравляем, клевый, с днем рождения.
1: В 1672 году в этот день родился Петр Первый, великий русский царь и первый российский император. Вот с такими людьми мы в один день родились.
2: Да, еще сегодня британский музыкант, композитор, фронтмен группы Мьюз Мэттью Беллами появился на свет. Поздравляем, очень клевый, очень талантливый молодой человек.
1: Итак, в 1950 году в этот день родился Юрий Щекочихин. Это советский и российский Щекочихин. Журналист, писатель, драматург, сценарист, телеведущий.
2: И сегодня американская актриса театра и кино израильского происхождения Натали Хершлок, она же Натали Портман, отмечает свой мини-юбилейчик. Говорят, беременна она вроде.
1: Ой, не знаю.
2: От нового бойфренда. В общем, Натали Портман, поздравляем, красивая очень, стильная. И такая она вот, ну, прям как в Леоне появилась. И все, и дальше.
1: Так
2: вот.
1: И твое сердечко забрала навек.
2: Так забрала навек, да. Поздравляем Натали Портман, всех поздравляем, кто сегодня появился на свет с днем рождения. А прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В ближайшие минуты прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас более плодотворно трудиться получится только к вечеру. Тельцы, сбавьте темп. Вам сейчас нужен бассейн, занятия йогой и медитация. Близнецы, день связан с удивительными, невероятными, ошеломляющими новостями. Раки, очень хочется внести ясность и получить окончательные ответы на все вопросы, даже на те, о которых молчали. Львы, есть шанс добиться грандиозного успеха, но время действия предложения будет ограничено. Поспешите. Девы, стабилизируется ситуация в личных отношениях. Исчезнут вопросы. Можно наслаждаться жизнью. Весы. В этот день лучше не искать больших компаний, а ограничиться общением с близкими. Скорпионы. Из всех, кто будет искать вашего расположения, вы снова выберете сомнительную особу. Будьте поразборчивее. Стрельцы. Вероятно, вы будете настроены не просто на боевой, а на практически наполеоновский лад. Козероги. Вы легко завоюете симпатии, даже помимо своей воли. Водолеи. Представители знака способны преодолеть преграды, найти новый путь к цели или изобрести что-то полезное. Рыбы, вы будете стремиться к немедленному исполнению своих желаний, мало задумываясь о других. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Итак, рубрика у нас сейчас вторничная, необычная, как необычная. Она называется? О языке она называется. В этой рубрике мы узнаем с вами новые слова или пытаемся вспомнить какие-то старые слова.
1: Новые сегодня, новые. Значит, год уже сколько? Почти, ну, 5 месяцев 2026 года прошло, новые слова появились, задокументировались. И теперь вот, Маша, буду испытывать на тебе, хотя у тебя подростки дома живут. Вот, и,
0: ой,
1: наверное...
0: Давно, давно не слышала никаких новых
1: ничего такого,
0: слов.
1: Да?
0: Я уже давно перестала понимать, что
1: ладно,
0: они говорят.
1: Ладно, первое слово – GPT-шка. Все, она уже есть. GPT-шка. Ну, что
0: понятно,
1: такое GPT-шка?
0: Это искусственный интеллект.
1: Ну, а GPT-чат, конкретнее?
0: GPT-чат какой-нибудь, какого-нибудь характера.
1: Ну, да, когда смотришь картинку как какую-нибудь, тебе говорят, не сгенерированная взрослая, а дети говорят GPT-шка.
0: Mm-hmm.
1: Следующее слово – бролигарх.
0: О, не
1: бролигарх.
0: Знаю. Не знаю, не слышу.
1: Ну, два слова здесь: бро, брат и олигарх, соответственно.
0: Это история... бро, у которого есть деньги?
1: Да, то есть даже как, смотри, даже вот бро, ну, типа братан и мужик, да, собственно, это не тот, у кого есть деньги, а вообще слово олигарх, оно прошло из Древней Греции, это человек, у которого есть власть.
0: Mm-hmm.
1: И вот бролигарх, это, может быть, даже не твой знакомый, это человек, который во власти общается с сильными мира всего.
0: Ой.
1: То есть, как бы, это человек не просто какой-то миллионер, да, который вот во власти тут тусуется, и молодежь это все называет бролигарх. Следующее слово – бумер... бумераскинг. Бумераскинг.
0: Бумеранг и эскинг спрашивать?
1: Ну да.
0: Перекрестный допрос какой-то?
1: Нет, смотри, какая
0: вопрос.
1: История. Это на самом деле... Ну да, ты была абсолютно... права. Бумераскинг означает способ ведения диалога, когда собеседник задает вопрос, на который хотел бы ответить сам.
0: О-о-о.
1: То есть не напрямую говорит, ну спроси меня, спроси меня, спроси меня, спроси меня, спроси меня. А он, как бы, знаешь, то есть выводит себя на вопрос тебе. То есть ты приходишь в красивой футболке, а ты меня никак не спрашиваешь, Маша, что за классная футболка. Мы с тобой общаемся, и я, как бы, говорю, вот, ну давай, ну спроси, ну спроси. То есть, как бы, ты скидаешь бумеранг, и он должен вернуться к тебе, но ты не должен об этом говорить напрямую.
0: Совершенно по-другому, да, люди начали думать даже.
1: Следующее слово – вегурманство. Вегурманство.
0: Не знаю, что, ну, это что-то вкусное.
1: Ну, это получение удовольствия от веганской еды. Все просто. То есть ты приходишь, тебе дают какое-нибудь там какое-нибудь шикарное блюдо, а говорят, что это все это для веганов.
0: Это
1: и последнее
0: стопло.
1: Слово, мне очень оно нравится, называется «не в ту дверец». Это прям слово реально появилось.
0: Ну,
1: не в ту дверец.
0: Который вечно не туда приходит.
1: Да, абсолютно. После той самой вечеринки, когда еще Филипп Киркоров сказал, что я постучался и зашел не в ту дверь. Это слово теперь уже все у молодежи. Не в ту дверец. Оно, ну, закрепилось, по крайней мере, так пишет комсомолка. Вот такие новые слова.
0: Крутые.
1: Да, много узнали, много вспомнили. И продолжаем утреннее шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро. Шикарный вторник, 9 июня. Пока что вот давайте проверим. Сейчас будет игра «Верю, не верю». А сейчас вот просто, как мы это делаем, у меня есть вопрос для тебя, Маша.
2: Угу.
1: А ты должна сказать, да или нет. Если это правдивый факт, то ты получаешь балл. Если неправдивый, то не получаешь. Но угу. Это пока мы только как бы вот для наших слушателей мы репетируем эту игру «Верю, не верю». Веришь ли ты, что на этой неделе мы работаем всего 4 дня?
2: Да.
1: Да, все правильно, молодец, балл получаешь. Сегодня вторник, в четверг финальный день, а потом все, отдыхаем 3 дня. Ну а теперь давай, Маша, начинаем уже официально игру «Верю, не верю». Сегодня во вторник, факты тебя слушаю внимательно.
2: Хорошо, веришь ли ты, что Цуга?
1: Цуга?
2: Цуга? Это название народа, который живет в Юго-Восточной Азии.
1: Это, мне кажется, знаешь, кто это? Этот из BTS. А, там Шуга? Цуга, да не верю я, не верю.
2: Молодец, это вообще-то хвойное дерево.
1: Вау, нет такого народа?
2: Нету.
1: Ничего себе. У меня классный факт сегодня. Веришь ли ты, что божья коровка относится к отряду богомоловы?
2: Наверное.
1: Нет.
2: Нет.
1: Она относится к отряду жуков. А это разные отряды.
2: Да, а я подумала, что у нее тоже такая голова интересная.
1: Нет, ты богомола видела? Это же как кузнечик здоровый.
2: Да.
1: А божья коровка жучок маленький.
2: Малюсенький.
1: Ты опять проиграла.
2: Ничего страшного.
1: Что делать?
2: Ехать дальше.
1: Ехать дальше, вот Маша.
2: В следующий
1: вот
2: раз видит, быть умнее.
1: 2-0, 2-0 на этой неделе. Все, я уже точно не проиграю. Эх, твои фанаты расстроились.
2: Да не расстраивайтесь, ребята, это же просто игра.
1: Это просто игра, да, просто мне за это деньги платят, а Маша не знает об этом. Шутка. Все, поехали дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». Это, между прочим, наши новости о звездах разных. И певцах, и актерах, и звездах спорта, просто известных личностях, всяких инфлюенсеров.
3: Вот правильное слово «инфлюенсер» ты сказала. Я не знаю, как сейчас определить исполнителя «Текилу» Александра Тарасова. Старые песни все уже он записал давно. Вот, Седоковых, а ладно, это Джиган был. Блин.
2: Ой, я в этих песнях
3: ладно, вообще короче,
2: не знаю.
3: Рэпер Текила Александр Тарасов опять стал отцом. Жена его Мария Тарасова родила ему еще одного пацана. Назвали его Назар. Назар. Вот. 20 мая еще появился на свет. Теперь у них двое сыновей. Старшему 3 года, зовут его Иван Лионель. Почему Лионель? Потому что в Аргентине рожались они. Вот. Ну, а этот все. Теперь, значит, у него 2 сына. И, конечно, самый первый поздравил его... Его не брат, понимаешь, да, а который был бывшим Бузовой-то, тоже футболист Тарасов. Ну, это он ему не родственник, он просто прям друг, он говорит, ну давай, говорит. У того-то сколько, 5 там, или уже 6 детей. В общем, рэпер Текила стал отцом. Мария, как дела? Это псевдоним ее жены, его жены, блогерки, тоже рада. Теперь вот, значит, он говорит, надо собрать потом целую футбольную команду. И уже
2: Тарасовых.
3: Играть Тарасовых, да.
2: Прикольно.
3: Здорово. Поздравляем Текилу. Вот инфоповод появился, вспомнили об Александре. Он так-то хороший парень.
2: Ну, здорово.
3: Классно.
2: Здорово, с днем рождения.
3: С днем рождения Назара. Назар Тарасов. Хорошее имя.
2: Тарас общем, надо было называть. Тарас Тарасов.
3: Тарас Александрович Тарасов. Или просто Текилович.
2: Ну да, можно.
3: Текилович. А что, классное имя? Лимон Текилович. Нет, Лайм Текилович. Ладно, все, мы можем...
2: Солонкин.
3: В этой каламбурочной можем идти весь день сегодня. Поэтому вам, друзья, пожелаем шикарного вторника, 9 июня на календаре. Короткая трудовая неделя. День России будем отмечать в пятницу. Будем отдыхать. Ну а пока давайте немножко поработаем. И все. Всем пока. Сергей Рыжков, Маша Малинина. Шоу «Активация». До завтра.
2: Пока.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM. Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и о

0: Может, у них на работе есть душ?
1: Ну, наверное, может быть, спортзал по дороге
0: ну,
1: есть.
0: Ну, или может быть, да, может, они как бы не так уж и... Ну, в смысле, есть время, да, реально потом домой.
1: Вообще, вот по поводу, знаешь, вот хочется быстро поговорить, секундочку, о том, что вот многие офисы в последнее время, они очень сильно заботятся о спортсменах. По крайней мере, я знаю, что во многих компаниях есть специальная велостоянка и есть специальный такой ящик. На тросиках прикреплены инструменты различные, чтобы велосипед починить.
0: Это круто,
1: быстро.
0: Да, потому что столько раз я видела просто людей, которые где-то сломали, сломался велосипед.
1: Цепь
0: вот
1: там
0: надеть,
1: что-то подкрутить,
0: и
1: да.
0: И нервничают. Ты куда? Вот, вот. Куда? Эвакуатор вызывать? На
1: да
0: себе
1: нет, вело... тащить? Ну, только на себе. Есть душевые делают для любителей бега, переодевалки какие-то. В общем, дорогие работодатели, давайте, заботьтесь, пожалуйста,
0: ну, кстати,
1: своих...
0: в нашем офисном здании могли бы хотя бы одну душевую сделать.
1: Причем, вот, если ты видела, у нас в каждой комнате есть выводы под воду, горячую и холодную.
0: Я не замечала. Тем более.
1: Покажу потом. Ну, вот,
0: прям извините. В студии тебе тут
1: душевую. Ну, ладно. Я сегодня приехал на работу не на своих ногах, на другом транспорте, поэтому мыться не надо. Короче, ребята, все, сегодня у нас вторник, 9 июня, год 2026, утреннее шоу «Активация», мы проснулись, вы тоже давайте.
2: Утреннее шоу «Активация» – ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить инициативы по вопросам, на которые в ходе Петербургского международного экономического форума обратил внимание наш президент. Поручения даны комитетам по бюджету и налогам и малому и среднему предпринимательству в приоритетном порядке вместе с профильными министерствами. Речь идет о необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС и проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах. Соответствующие законопроекты должны быть рассмотрены до конца этой сессии Госдумы. Парламентские выборы в Армении прошли в атмосфере беспрецедентного давления на оппозицию и репрессии, заявили в МИДе России в своем комментарии. Ведомство также указало на вмешательство со стороны Запада, в первую очередь ЕС. Кроме того, отмечается, что заявившая о победе партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» не получила монополию на власть. Более того, по сравнению с предыдущим электоральным циклом, ее поддержка заметно снизилась, подчеркнули в министерстве. В МИДе добавили, что наша страна заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении, а в отношениях с Ереваном Москва намерена выстраивать свой курс с учетом реальных шагов армянского руководства. Добавлю, Никол Пашинян не смог преодолеть 50-процентный рубеж на выборах из-за раскола в армянском обществе. Автомобилистов освободят от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги за услугу не удалось по независящим от них причинам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пояснение Минтранса к проекту поправок в закон об организации дорожного движения. Механизмы и способы внесения платы за пользование платными парковками в каждом регионе имеют свои особенности. Субъекты наделены полномочиями самостоятельно определять альтернативные способы оплаты. Минтранс устанавливает требования об обязательном обеспечении доступа к указанным способам. Если пользователь по независящим от него причинам не смог внести плату за услугу, то он освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период. В законопроекте также предусматривается, что пользователь уличной парковки должен иметь возможность внести плату в течение суток после начала парковочной сессии. После принятия поправок на регионы и муниципалитеты будет возложена обязанность соблюдать это право автомобилистов. Проект закона проходит общественное обсуждение до 26 июня. Недостаток жидкости в жару может привести к обезвоживанию, подташниванию и обострению симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, предупредил гастроэнтеролог Андрей Симаков. Если жидкости недостаточно, могут быть запоры. Обезвоживание для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это особенно опасно. Из-за высокой температуры может появляться подташнивание. У людей с тревожными расстройствами жара усиливает телесный дискомфорт и симптомы со стороны ЖКТ. По словам врача, в жару лучше ориентироваться на голод и соблюдать питьевой режим, так как нехватка воды быстро отражается на самочувствии и работе кишечника. Курс доллара 73.26, курс евро 85.28. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.
4: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
3: Валдай FM. Лучшее из шансона.
5: Я пишу тебе

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Ветеран войны в Персидском заливе Джек Старкс поправляется после ранения в голову. Он возвращается в родной штат Вермонт, но ранение дает о себе знать приступами амнезии. Когда Старкс обвиняет в убийстве полицейского, его направляют на психиатрическую экспертизу. Доктор Бейкер использует экспериментальные методы лечения, вводя Старксу новейшие препараты. После инъекции Старксу надевают смирительную рубашку и помещают в подвал. В наркотическом опьянении мысли Старкса устремляются в будущее, где он встречает Джеки и узнает, что ему осталось жить 4 дня. Вместе с Джеки он ищет возможность убежать от судьбы. Саундтрек к фильму «Пиджак».

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей.

Магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайский районный суд вынес приговор 16-летнему местному жителю. Подросток признан виновным в двух эпизодах кражи с банковской карты подруги своей матери. По данным следствия, в начале марта юноша перевел себе 3770 рублей, а затем еще 20 тысяч. О том, что на карте есть деньги, он узнал случайно, услышал разговор, в котором упоминалось, что на банковской карте подруги его матери лежат средства, поступающие от ее гражданского мужа. Он находится в зоне СВО. Переводы подросток делал через СМС на номер 900, после чего удалял уведомления. Часть суммы 9000 рублей он вернул сам, но остальное не отдал, и потерпевшая обратилась в полицию. Подсудимый признал вину и возместил ущерб полностью, стороны примирились. Суд назначил штраф в 50 тысяч рублей, но освободил юношу от его уплаты на основании статьи 76 УК РФ. Прокуратура Валдайского района передала в суд уголовное дело против 31-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в январе прошлого года она воспользовалась мобильным приложением бывшего супруга. От его имени заключила договор потребительского займа, а затем перевела себе 30 тысяч рублей, принадлежащие микрокредитной организации. Обвиняемая полностью признала вину, дело направлено мировому судье. Водитель, устроивший ДТП с пострадавшими в центре Валдая, оштрафован. Утром 6 июня прошлого года на нерегулируемом перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ломоносова произошла авария. Водитель, двигавшийся по второстепенной трассе, не уступил дорогу автомобилю на главной. В результате столкновения пострадали 3 человека. 40-летний водитель из Петербурга привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. С учетом признания вины и частичного возмещения ущерба, суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Жители деревни Кузнецовка еще год назад пожаловались через народную карту экологических нарушений Зеленого фронта на несанкционированные свалки возле вышки связи и в лесном массиве. Местные власти отчитались о ликвидации навалов отходов, но проверка прокуратуры показала, по состоянию на май этого года свалки так и не убраны. Администрация предоставила недостоверные сведения. Прокуратура отреагировала, главе Валдайского муниципального округа внесли представление, а в Валдайский районный суд направили иск с требованием обязать администрацию ликвидировать незаконные свалки. Ситуация осложняется тем, что ранее, осенью 2025 года, уже был похожий случай. После представления прокуратуры свалки якобы ликвидировали, но позже отходы появились на том же месте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Star.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Смотритель жилого комплекса Cleveland Heap однажды ночью обнаруживает таинственную молодую женщину по имени Стори, выныривавшую из бассейна, находящуюся во дворе дома. Кливленд выясняет, что Стори живет в подземных каналах, скрытых под бассейном. Сама же она является героиней сказки, за которой охотятся злые существа, препятствующие ее возвращению в свой мир. Вскоре Кливленд и жильцы дома начинают понимать, что их судьбы каким-то непостижимым образом связаны со Стори, и что им необходимо сообща найти разгадку некой тайны, чтобы помочь девушке обрести свободу. Однако для этого им приходится пойти на смертельный риск. Саундтрек к фильму «Девушка из воды».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва выражает готовность ведения переговоров с Киевом, но без жульничества. Как отмечает Министерство иностранных дел, Россия открыта для диалога, но рассчитывает на добросовестный подход со стороны участников переговорного процесса. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что ситуация, когда поддержанные Западом соглашения впоследствии не исполнялись, не повторятся в отношении договоренностей, достигнутых между президентами России и Соединенных Штатов. Кроме того, важным фактором остаются события на линии боевого соприкосновения. В этой связи киевские власти призывают внимательно отнестись к недоумению.

0: давним словам президента Владимира Путина о том, что дальнейшее развитие ситуации зависит не только от переговорного процесса. Владимир Путин подчеркнул, что видит смысл встречи с верховным руководством Украины только в случае подписания документов об установлении мира на долгосрочную перспективу. Правительство увеличит срок погашения задолженности российским регионам по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей. Указанная мера не будет распространяться на задолженности по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным субъектам Федерации на реализацию инфраструктурных проектов. Напомню, ранее президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение региональным бюджетам кредитов с 2026 года на более поздний срок, а также предложил программу частичного списания долгов регионам при условии, что высвобожденные ресурсы будут направлены на значимые задачи. В Минфине пояснили, что перенос срока на 2030 год позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы на решение приоритетных задач. Отмечается, в вопросах ускорения экономического роста именно российские регионы должны играть ключевую роль. Правительство призвали не допустить дефицита топлива в субъектах Федерации. В кабинете министров заявили, ситуация в топливно-энергетическом комплексе требует постоянного мониторинга, а потребители должны быть надежно обеспечены нефтепродуктами. Минэнерго уже представила меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. В качестве одной из них, напомню, ранее был введен полный запрет на экспорт бензина с начала апреля до конца июля. Оно распространяется на компании-производители. Под ограничение не попадают лишь поставки по межправительственным соглашениям. Также введен временный запрет на экспорт авиакеросина из России с 1 июня до 30 ноября. Кроме того, власти рассматривают возможность ограничения экспорта дизельного топлива. Группа «Суллерс» запустила серийное производство на индустриальной площадке в Ульяновске компонентов системы пассивной безопасности, рулевых колес, подушек безопасности и блока управления системой. Первые отечественные компоненты безопасности и блоки управления получат пикапы «Суллерс» ST6 и 8, а также легкие коммерческие автомобили «Суллерс» SF5, причем поставки уже стартовали. Также компоненты получат обновленный УАЗ «Патриот», пикапы «Профи», а в перспективе вся модельная линейка компании «Суллерс». Предприятие получило название «Компоненты системы безопасности». На ней ведется полный цикл производства, пенозаливочные линии по производству рулей, раскрой, пошив и сборка подушек безопасности, пошив, оплетки и обтяжка рулей. Также есть испытательная лаборатория и производство по изготовлению различных блоков управления. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 28 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Годы. Разгар Великой депрессии. Чарльз Ховард, владелец успешной компании по продаже автомобилей, после смерти сына и развода увлекается верховой ездой. Он покупает конюшню и нанимает Тома Смита в качестве тренера для лошадей. Смит убеждает его купить невзрачного и непослушного жеребца с хорошей родословной. Затем Смит нанимает наездника, талантливого Джона Полларда. Джон вырос в богатой семье, но из-за кризиса семья обанкротилась. Он вынужден был работать и участвовать в подпольных боксерских боях, чтобы зарабатывать на жизнь и занятия конным спортом. И из-за бокса ослеп на один глаз. Вместе Чарльз и Том раскрывают потенциал жеребца и находят собственное призвание. Саундтрек к фильму «Фаворит».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайский районный суд вынес приговор 16-летнему местному жителю. Подросток признан виновным в двух эпизодах кражи с банковской карты подруги своей матери. По данным следствия, в начале марта юноша перевел себе 3770 рублей, а затем еще 20 тысяч. О том, что на карте есть деньги, он узнал случайно, услышал разговор, в котором упоминалось, что на банковской карте подруги его матери лежат средства, поступающие от ее гражданского мужа. Он находится в зоне СВО. Переводы подросток делал через СМС на номер 900, после чего удалял уведомления. Часть суммы 9000 рублей он вернул сам, но остальное не отдал, и потерпевшая обратилась в полицию. Подсудимый признал вину и возместил ущерб полностью, стороны примирились, суд назначил штраф в 50 тысяч рублей, но освободил юношу от его уплаты на основании статьи 76 УК РФ. Прокуратура Валдайского района передала в суд уголовное дело против 31-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в январе прошлого года она воспользовалась мобильным приложением бывшего супруга. От его имени заключила договор потребительского займа, а затем перевела себе 30 тысяч рублей, принадлежащие микрокредитной организации. Обвиняемая полностью признала вину, дело

направлено мировому судье. Водитель, устроивший ДТП с пострадавшими в центре Валдая, оштрафован. Утром 6 июня прошлого года на нерегулируемом перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ломоносова произошла авария. Водитель, двигавшийся по второстепенной трассе, не уступил дорогу автомобилю на главной. В результате столкновения пострадали 3 человека. 40-летний водитель из Петербурга привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. С учетом признания вины и частичного возмещения ущерба, суд назначил ему штраф в 30 000 рублей. Жители деревни Кузнецовка еще год назад пожаловались через народную карту экологических нарушений «Зеленого фронта» на несанкционированные свалки возле вышки связи и в лесном массиве. Местные власти отчитались о ликвидации навалов отходов, но проверка прокуратуры показала, по состоянию на май этого года свалки так и не убраны. Администрация предоставила недостоверные сведения. Прокуратура отреагировала, главе Валдайского муниципального округа внесли представление, а в Валдайский районный суд направили иск с требованием обязать администрацию ликвидировать незаконные свалки. Ситуация осложняется тем, что ранее, осенью 2025 года, уже был похожий случай. После представления прокуратуры свалки якобы ликвидировали, но позже отходы появились на том же месте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
2: А мне весной приснилось детство, подружки, которых нет уже в живых. Я с грустью посетил.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Бен Рэндалл – легендарный пловец-спасатель. Когда-то в ужасной катастрофе потерял всю свою команду. Чтобы найти свое место в жизни и забыть о том страшном событии, он решает пойти в училище, где в его обязанности входит тренировка молодых спасателей. Здесь он сталкивается с молодым и талантливым пловцом с характером – Джейком Фишером. В конце обучения они вдвоем отправляются к коляске в Берингово море, где Джейку придется пройти самое важное испытание. Саундтрек к фильму

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия нанесла удары по 10 предприятиям в Киеве, выпускавшим продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники. Это заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, Россия требует от генсекретаря ООН Антонио Гутерреша осудить преступления вооруженных сил Украины в Старобельске и Енакиево. Письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину. Президенту Владимиру Путину Небензя назвал неумелым провокации, призванные закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Небензя отметил, что Москва стремится к долгосрочному разрешению кризиса, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику. Пока глава киевского режима в полной мере не осознает ошибочность своего курса, Россия будет достигать целей военными средствами, добавил дипломат. По его мнению, с режимом Зеленского сейчас разговаривать не о чем. В подмосковной Балашихе при взрыве машины погиб водитель, сообщили в СКР. По версии следствия, сегодня около 5:30 утра при движении автомобиля марки BMW возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства. Водитель получил множество ранений и умер на месте. Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи-криминалисты. В ближайшее время назначат взрывотехническую экспертизу. Предприятия топливно-энергетического комплекса в последнее время сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов, сообщила Минэнерго. Там, напомню,

0: И о том, что отраслевой штаб, в который входят все крупнейшие компании российского ТЭК, ведет постоянную работу. Его задачей является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны. Ранее власти Ростовской области и Краснодарского края отмечали, что крупные АЗС в их регионах работают штатно, и там есть запасы топлива. По информации оперативного штаба Кубани, краткосрочный сбой мелкооптовых закупок топлива на частных заправочных станциях спровоцировал повышенный спрос на крупных АЗС. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой нужно быть внимательными к своему здоровью из-за риска обострения в период жаркой погоды, сообщила врач Анна Косенкова. В жару повышается риск инфарктов, инсультов, приступов стенокардии и тромбозов. Возможно, обострение бронхиальной астмы, возрастает нагрузка на почки, не исключены тепловой удар и потеря сознания. Если человек чувствует какие-то нехарактерные для него неприятные ощущения, то желательно обратиться к специалисту. В группе риска находятся люди с сахарным диабетом, ожирением, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, онкологическими и другими тяжелыми патологиями, а также те, кто принимает некоторые лекарства, например, диуретики. Особую осторожность следует проявить пожилым, детям до 3 лет, беременным, а также пациентам с гипертонической болезнью, ишемической болезнью, нарушениями ритма сердца. Курс доллара на сегодня 73.26, курс евро 85.28. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай FM.

держу тебя крепко. Ближе нас нет никого в мире. Из тысяч галактик моя планета ты. Как всегда мы на стиле. Твои губы как сахар. Я готов целовать тебя целую вечность. Ты читаешь меня по глазам. Я тону в твоих.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем, до секуляризации, 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Треки и проверенные хиты.
5: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Чарли – добрый и отзывчивый патрульный полицейский. Но вот беда. Он страдает раздвоением личности. Когда кто-то пытается надавить на него, появляется Хэнк. Второе «я». Чарли – это грубый, жестокий, агрессивный, невоспитанный тип. Любитель выпивки и сквернословия. Жизнь Чарли превращает в сущий кошмар. Ибо Хэнк всегда появляется не вовремя. И постоянно портит ему жизнь. Только в одном их мнения совпадают. Они оба влюбляются в Ирен. Но кого из них выберет капризная красавица? Саундтрек к фильму «Я снова я и Ирен».

Я часто вспоминаю о том, как мы были счастливы. Недолго, совсем недолго.

Всем привет, дорогие слушатели, а также подписчики нашей группы ВКонтакте. В эфире «Новгородская волна», в студии Евгений Кузнецов. Привет, Валдай, привет, Старая Русса, привет, Демянск и, конечно же, Боровичи. Сегодня в этом часе послушаем лучшую музыку нулевых, а также пройдемся по городским чатам, узнаем, что нового в наших городах, передадим в эфир нужную информацию, а также вы можете оставлять свои комментарии и личные сообщения в нашей группе ВКонтакте. Оставайтесь с нами. Поехали!

Всем еще раз огромный привет. В эфире «Новгородская волна», в студии Евгений Кузнецов. Как обещал, пройдемся по городским чатам. И начнем мы со старой Руссы. Пишет Николай Никитин по поводу ремонта виадука. Уважаемая администрация, в декабре 2025 года Елена Леонидовна Комарова публично заявила, что подрядчик выполняет замену ограждений и укрепляет опоры моста. Опоры не укрепились. Когда подрядчик планирует это сделать? Вы заявили, что работы близки к завершению. Ждем ответа от администрации. Следующий вопрос от Андрея Козлова касается площадки, футбольной либо игровой площадки. Уважаемая администрация, уже более месяца назад на детской площадке на Некрасова 20 с поля с двух сторон сняли зачем-то сетки. Теперь мячи вылетают и на стоянку, и на детскую горку, где гуляют малыши. Пока никто не пострадал. Вопрос, когда вернут сетку и зачем сняли? И поправьте камеры, пожалуйста. Инна Алексеева пишет по поводу состояния дорог. 40 лет не ремонтировались дороги. Наболело. Это касается Советской набережной и соединения с Восстанием, с улицей Восстания. Так, сообщение пришло от Надежды М. Добрый день, как вам детская площадка в деревне Медникова, администрация? Я так понимаю, судя по фотографиям, площадка площадкой, а площадка, к сожалению, вся заросла. Нужно косить. Уважаемая Надежда М., вот редактируйте вы свой профиль, чтобы можно было представиться как следует. Потому что непонятно, к кому обращаемся, кто обращается. Переместимся теперь на город Валдай. Посмотрим, что валдайцы пишут в своем чате. Наталья Леонидовна обращается к СУ-53. Уважаемый Петров Андрей Анатольевич, дайте, пожалуйста, ответ по решению данного вопроса. Нам, жителям улицы Ломоносова 88/27, надеяться ли на ремонтные работы этого участка трубы и в какие сроки? Татьяна Волина обращается к участникам чата. Здравствуйте, уважаемые участники чата. Ищем неравнодушных людей, которые могут разместиться около источника Ижицы, в ближайшей деревне. Хотим посильно помочь в обустройстве источника и поклониться древней валдайской земле на неделю или чуть больше 3 человек. Спасибо. Алина Дудина. Уважаемое домоуправление, подскажите, пожалуйста, когда планируется покос травы на Крупской, дом 22? Уже одуванчики в окно лезут. Уже пятая неделя пошла, как обещали. До вас не дозвониться, потому, может, хоть тут ответ будет. 1 числа так и не забыли, счет принесли. Также Алина Дудина пишет, что на перекрестке Белова и Крупской опять течет вода. Ирина Федорова, Зимогорье, улица Почтовая. Крупногабаритный мусор так и не вывезли. Рядом находится Дом культуры, куда ходят дети, приезжают иногородние гости-туристы. Екатерина Алексеева, добрый день. Можно ли узнать график по отключению горячей воды в летний период? Ну, насколько я вижу, график вам предоставили. Все, кого не успел озвучить, вы можете написать в личные сообщения группы, если есть какая-то важная информация. Также подписывайтесь на нашу группу, следите за новостями, за выходами программ. Также напомню, что в этом часе музыка нулевых – самая лучшая музыка. Оставайтесь с нами.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайский районный суд вынес приговор 16-летнему местному жителю. Подросток признан виновным в двух эпизодах кражи с банковской карты подруги своей матери. По данным следствия, в начале марта юноша перевел себе 3770 рублей, а затем еще 20 тысяч. О том, что на карте есть деньги, он узнал случайно, услышал разговор, в котором упоминалось, что на банковской карте подруги его матери лежат средства, поступающие от ее гражданского мужа. Он находится в зоне СВО. Переводы подросток делал через СМС на номер 900, после чего удалял уведомления. Часть суммы 9000 рублей он вернул сам, но остальное не отдал, и потерпевшая обратилась в полицию. Подсудимый признал вину и возместил ущерб полностью, стороны примирились. Суд назначил штраф в 50 тысяч рублей, но освободил юношу от его уплаты на основании статьи 76 УК РФ. Прокуратура Валдайского района передала в суд уголовное дело против 31-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в январе прошлого года она воспользовалась мобильным приложением бывшего супруга. От его имени заключила договор потребительского займа, а затем перевела себе 30 тысяч рублей, принадлежащие микрокредитной организации. Обвиняемая полностью признала вину, дело направлено мировому судье. Водитель, устроивший ДТП с пострадавшими в центре Валдая, оштрафован. Утром 6 июня прошлого года на нерегулируемом перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ломоносова произошла авария. Водитель, двигавшийся по второстепенной трассе, не уступил дорогу автомобилю на главной. В результате столкновения пострадали 3 человека. 40-летний водитель из Петербурга привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. С учетом признания вины и частичного возмещения ущерба, суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Жители деревни Кузнецовка еще год назад пожаловались через народную карту экологических нарушений «Зеленого фронта» на несанкционированные свалки возле вышки связи и в лесном массиве. Местные власти отчитались о ликвидации навалов отходов, но проверка прокуратуры показала, по состоянию на май этого года свалки так и не убраны. Администрация предоставила недостоверные сведения. Прокуратура отреагировала, главе Валдайского муниципального округа внесли представление, а в Валдайский районный суд направили иск с требованием обязать администрацию ликвидировать незаконные свалки. Ситуация осложняется тем, что ранее, осенью 2025 года, уже был похожий случай. После представления прокуратуры свалки якобы ликвидировали, но позже отходы появились на том же месте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35. Ты на волне первой.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

ей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Зохан, израильский командос, агент Моссада и антитеррорист. Во время захвата известного мирового преступника инсценирует собственную гибель, дабы завязать героическим прошлым и осуществить свою давнюю мечту – стать стилистом в Нью-Йорке, вооружившись ножницами и желанным руководством. Он решает начать свою карьеру в небольшом салоне. Слава о повышении внимания к деталям и оказании особого сервиса быстро распространяется среди представительниц прекрасного пола, и желающих оказаться в его кресле становится пруд-пруди. Но внезапно его узнают, и над романтически настроенным Зоханом нависает угроза потерять не только полюбившуюся карьеру, но и на этот раз собственную жизнь. Саундтрек к фильму «Не шутите с Зоханом»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников. Мост в районе Чингара на границе с Крымом пострадал после удара ВСУ. Движение по мосту снова перекрыто. Мобильные огневые группы и силы ПВО сбили более 20 беспилотников на подлете к этому объекту. Противник концентрирует удары по этому мосту, чтобы создать проблемы для передвижения простых людей. Движение через пункт пропуска Джанкой на границе Херсонской области с Крымом перекрыто, опубликованы альтернативные пути маршрутов. В воскресенье ВСУ также ударили по этому мосту. Накануне движение открыли в реверсивном режиме для машин массой до 3,5 тонн. Более 34 тысяч человек остались без электричества после атаки ВСУ на энергетический объект в Брянской области. И тем временем в 5 украинских регионах частично пропал свет. ФСБ и Федеральная служба исполнения наказаний предотвратили теракт в исправительной колонии в Ульяновской области. Установлено, что гражданин 85-го года рождения, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении, планировал в период празднования мусульманского праздника совершить убийство сотрудников исправительной колонии. Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ и ФСИН на стадии приготовления к совершению теракта. Пострадавших и причинения ущерба не допущено. Осужденный, движимый мотивом религиозной ненависти и вражды, в канун празднования светлого и значимого для мусульман праздника Курбан-Байрам своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного ислама. Правительство страны направит дополнительно более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что такая поддержка положена россиянам с инвалидностью, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также награжденным знаками житель блокадного Ленинграда, житель осажденного Севастополя, житель осажденного Сталинграда. Всего на эти цели в этом году предусмотрено более 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медизделий для каждого человека определяет лечащий врач. Грибной сезон стартовал в лесах средней полосы России раньше обычного из-за снежной зимы и теплого марта, рассказала биолог Екатерина Водинеева. Она считает, что появление первых грибов, белых, подберезовиков, лисичек в конце мая-начале июня нельзя считать аномалией. Известно, что в средней полосе страны белые грибы, боровики, можно собирать с конца мая до поздней осени, а иногда и до первого снега. При этом сроки плодоношения грибов сильно зависят от погоды, а именно температуры и количество осадков. Основной причиной раннего старта грибного сезона в этом году можно считать сочетание двух ключевых факторов. Это обильная снежная зима, которая обеспечила почву значительным запасом влаги, а также теплые температуры марта, а позже и середины мая, которые способствовали активному развитию грибницы и формированию из нее плодовых тел. Курс доллара на сегодня 73,26. Курс евро 85,28. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Фантастическая история любви художника, живущего в 21 веке, и принцессы королевства Перадор, времен правления короля Артура. Саундтрек к фильму «31 июня».

гражданского мужа. Он находится в зоне СВО. Переводы подросток делал через СМС на номер 900, после чего удалял уведомления. Часть суммы, 9000 рублей, он вернул сам, но остальное не отдал, и потерпевшая обратилась в полицию. Подсудимый признал вину и возместил ущерб полностью, стороны примирились. Суд назначил штраф в 50000 рублей, но освободил юношу от его оплаты на основании статьи 76 УК РФ. Прокуратура Валдайского района передала в суд уголовное дело против 31-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в январе прошлого года она воспользовалась мобильным приложением бывшего супруга. От его имени заключила договор потребительского займа, а затем перевела себе 30000 рублей, принадлежащие микрокредитной организации. Обвиняемая полностью признала вину, дело направлено мировому судье. Водитель, устроивший ДТП с пострадавшими в центре Валдая, оштрафован. Утром 6 июня прошлого года на нерегулируемом перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ломоносова произошла авария. Водитель, двигавшийся по второстепенной трассе, не уступил дорогу автомобилю на главной. В результате столкновения пострадали 3 человека. 40-летний водитель из Петербурга привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. С учетом признания вины и частичного возмещения ущерба, суд назначил ему штраф в 30000 рублей. Жители деревни Кузнецовка еще год назад пожаловались через народную карту экологических нарушений Зеленого фронта на несанкционированные свалки возле вышки связи и в лесном массиве. Местные власти отчитались о ликвидации навалов отходов, но проверка прокуратуры показала, по состоянию на май этого года свалки так и не убраны. Администрация предоставила недостоверные сведения. Прокуратура отреагировала, главе Валдайского муниципального округа внесли представление, а в Валдайский районный суд направили иск с требованием обязать администрацию ликвидировать незаконные свалки. Ситуация осложняется тем, что ранее, осенью 2025 года, уже был похожий случай. После представления прокуратуры свалки якобы ликвидировали, но позже отходы появились на том же месте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайский районный суд вынес приговор 16-летнему местному жителю. Подросток признан виновным в двух эпизодах кражи с банковской карты подруги своей матери. По данным следствия, в начале марта юноша перевел себе 3770 рублей, а затем еще 20 тысяч. О том, что на карте есть деньги, он узнал случайно, услышал разговор, в котором упоминалось, что на банковской карте подруги его матери лежат средства, поступающие от ее гражданского мужа. Он находится в зоне СВО. Переводы подросток делал через СМС на номер 900, после чего удалял уведомления. Часть суммы 9000 рублей он вернул сам, но остальное не отдал, и потерпевшая обратилась в полицию. Подсудимый признал вину и возместил ущерб полностью, стороны примирились. Суд назначил штраф в 50 тысяч рублей, но освободил юношу от его уплаты на основании статьи 76 УК РФ. Прокуратура Валдайского района передала в суд уголовное дело против 31-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в январе прошлого года она воспользовалась мобильным приложением бывшего супруга. От его имени заключила договор

Ущерба суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Жители деревни Кузнецовка еще год назад пожаловались через народную карту экологических нарушений «Зеленого фронта» на несанкционированные свалки возле вышки связи и в лесном массиве. Местные власти отчитались о ликвидации навалов отходов, но проверка прокуратуры показала, по состоянию на май этого года свалки так и не убраны. Администрация предоставила недостоверные сведения. Прокуратура отреагировала, главе Валдайского муниципального округа внесли представление, а в Валдайский районный суд направили иск с требованием обязать администрацию ликвидировать незаконные свалки. Ситуация осложняется тем, что ранее, осенью 2025 года, уже был похожий случай. После представления прокуратуры свалки якобы ликвидировали, но позже отходы появились на том же месте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217 07 22 35.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35. Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM.

грустно, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1 и 6. Плюс 7 902 149 75.

0: 533.
1: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

он уходит навечно. В ее глазах слезы, хочет обнять его крепче. Ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуй, ссоры, истерик. Ее мир будет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

совсем один. Зачем же эта война? Война за сердце и любовь. И не могу я сейчас тебя любить заставить вновь. На свете правда одна. Ты не любила никогда.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.